0: Я б махнул сейчас стакан.
1: Если б мне поставили
0: ночью в церкви ни души, волки в поле воют,

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качая

тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь.

провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью

много мук и горя пережил. За печерой быстрою рекою много мук

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

Наливай, мамаша, больше водки, боль в груди я водкою залью. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе, все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одну для меня навсегда.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

снег и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соменка, площадь и Южный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей.

пьет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Мы знаем, что пьянство вредит организму, но есть один хитрый секрет. Поставьте себе в жопу с водкой клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

Согнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохоре, в тюрьме и в зоне. А потому что там, где вор, скащу хазеку, блатному, урке и простому человеку.

полушубках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и летом,

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

послушай лучше, девочка, сюда. С огнем играешь, лярва, ветер дразнишь. Что Оркин не прощает,

Жизни что? Понял? И без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.